0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».
2: С вами на «Радио Дача» Филипп Киркоров.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотела бы передать привет своей двоюродной сестре Татьяне. Пожелать ей всего самого хорошего и поставьте песню, пожалуйста, Леонтьева «Казанова».

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

0: мосты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте Редунит. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selexiv Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus neruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Привет Светлане Решетниковой и Роме Решетникову от семьи Гришковых. Здоровья, счастья, всего самого наилучшего. Спасибо, Радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Лучшие палочки для еды – это шампуры с шашлыком.
0: Это «Радио Дача».
2: Всем привет, с вами на «Радио Дача» Денис Клявер. Хорошего настроения.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто. Так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
6: Рано или поздно у мужчин начинают

становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного «Звездочка-2023» и узнавайте подробности. «Звездочка-2023». Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. «Звездочка-2023». «Звездочка-2023». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Пожалуйста, поставьте песню для меня и моих подруг Иры и Вали в исполнении Алены Апиной и Лолиты «Подруга». Марина, спасибо большое.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара сейчас 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, дождь 24 градуса, ветер восточный, слабый, порывы до 11 метров в секунду. В данный момент плюс 15 по Цельсию. Радиодача желает вам успешного начала четверга.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Весна, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. От 10 тысяч рублей за квадратный метр. Быстро, выгодно, надежно.
8: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
9: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
10: Шины «Хабилит». Мировые стандарты качества по оптимальной цене. «Хабилит» – проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины «Хабилит» на сайте asiadefistires.ru.
11: Уши на трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
12: Михалыч, привет! Ты куда это в такую рань? Выходной же!
13: Здорово, Николай. Да вот решил в огороде попробовать поторговать.
12: Ха-ха! И сколько будет твоя редиска стоить? Как самолет?
13: Да не, я узнавал. Условия выгодные. Скидки по аренде до конца года. Привози свою продукцию и торгуй.
12: Торговый комплекс «Огород». Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на ярмарках выходного дня. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дача.
1: Этим утром на радиодаче «Гороскоп» узнаем, как прожить этот день правильно. 21 мая, четверг. Весы, тельцы и раки смогут наладить важные контакты и разобраться в личных вопросах. День подходит для откровенных разговоров и примирения враждующих сторон. Овны, стрельцы и водолеи могут почувствовать желание резко что-то изменить. Однако не стоит принимать решения под влиянием эмоций. Сначала все обдумайте. Девы, козероги и скорпионы будут особенно внимательны к деталям. Это хороший день для серьезной работы и задач, требующих концентрации. Полезные предложения не заставят себя долго ждать. Близнецы, львы и рыбы могут столкнуться с неожиданными переменами в планах. Не стоит нервничать. Гибкость сегодня станет главным вашим преимуществом.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Торгово-сервисный центр «Бензотехника». Это широкий выбор садово-парковой техники, бенза- и электроинструмента, строительного оборудования, расходных материалов к ним и запасных частей. Вежливый персонал, грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Не упустите свой шанс. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 244-03-02.
4: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Лазерная коагуляция вен.
6: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
7: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-01-95. Город Горячий Ключ.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-30-5-59.

0: Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Ведется расследование.
8: Чем займусь я?
9: Меньше слов.
10: А что мне делать?
11: Действуйте.
9: Больше версий.
12: Как ты думаешь, что это?
9: Это «Вечерний детектив».
13: И это все о нем.
9: Абонемент на расследование.
14: Неограниченный круг подозреваемых.
15: Это очень круто.
9: Новые серии.
16: Полетят клочки по заколочкам.
17: Отлично.
9: В среду и четверг в 18.10.
17: Да.
9: На канале ТВ-центр.
18: Милейшее место.
9: Возрастное ограничение 16+.
19: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит Биокилл. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Биокилл.
20: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
21: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
20: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
21: Рекомендую.
22: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар. От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
23: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
22: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
24: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров. Весна, тепло и вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит «Иксодер». «Иксодер» – территория без клещей.
25: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
26: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного 2023 и узнавайте подробности. 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. 2023. 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Редактор

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Сегодня у моей любимой мамочки Инны день рождения. Поздравляю тебя, очень сильно люблю. Желаю тебе всего самого хорошего, любви, здоровья. Также сегодня и у моей тети день рождения. Тоже их всех поздравляю. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 7 часов 20 минут. В центре города на термометре плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня дождь, пасмурно, до плюс 24. Давление нормальное 754 миллиметра ртутного столба. Сейчас в городе 16 градусов. Радиоудача желает вам отличного четверга.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
3: Солнце – это прекрасно, но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
4: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от «Супротек» – топливную присадку СГА в удобный бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните 202-52-62.
5: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-053.
7: Я разрушу ваши выходные. Я строительный мусор, шум перфоратора и задержки сроков.
8: Не сегодня. Мне сделает ремонт под ключ компания «Свои профи».
9: Ремонт без хлопот, пыли и хаоса. Компания «Свои профи». Делаем под ключ и точно в срок. Выезд на объект и составление сметы бесплатно. Скидки для пенсионеров и семей участников СВО. Телефон 8 800 250 98 97.
10: Михалыч, привет! Ты куда это в такую рань? Выходной же!
11: Здорово, Николай. Да вот решил в огороде попробовать поторговать.
10: Ха-ха! И сколько будет твоя редиска стоить? Как самолет?
11: Да не, я узнавал. Условия выгодные. Скидки по аренде до конца года. Привози свою продукцию и торгуй.
10: Торговый комплекс «Огород». Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на ярмарках выходного дня. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомни, нынче в моде продавать в огороде!
12: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: Шестые лунные сутки с нами – это день покоя и смирения. Он не подходит для напора и активных действий. Прекрасное время для завязывания знакомств, построения новых планов в рамках задуманного в начале лунного цикла. Еще это хорошее время, чтобы подумать о важном проекте или о том, как достичь желаемой цели. День благоприятен для решения материальных и денежных вопросов, для работы и бизнеса.
0: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Лунный

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. 7 часов 35 минут, в центре Краснодара 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, дождь, ветер восточный, слабый, порывы до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 24, а сейчас 16 выше нуля. Радиодача желает вам классного четверга.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Лазерная коагуляция вен.
10: Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто, официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-rnavto.ru.
11: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
12: Все как всегда.
11: А давайте Алана Мама. Пироги. До 15 часов, скидка до 50%.
12: 50! Заказывай!
13: Пироги Алана Мама в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Блохимов имени Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
14: Весна идет, весна идет. Мы молодой весны гонцы заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС Русойл, Экоойл, Випойл и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо, а ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС Русойл, Экоойл, Випойл и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы
1: 205 35 59.

0: поэзии в душе. Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
10: Просто так.
9: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
15: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Ольга. От всей нашей компании мы хотели поздравить Зарипу Антонину Александровну с днем рождения. Пожелать ей здоровья на долгие годы, успехов в работе, в личной жизни, всех ей благ. И поставить хорошую песню. Спасибо, любимое радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Краснодаре 8 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Своих земельных участков на Кубани готовятся к возможным подтоплениям, российские школьники начнут изучать нейросети. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Порядка 100 тысяч человек рискуют потерять свои земельные участки за то, что те заброшены или используются не по назначению. Такие данные приводит газета «Известия». В прошлом году 7,5 тысяч владельцев уже получили предписание об устранении нарушений. Если реакции не последуют, следующим шагом может стать суд об изъятии земли. Оперативные службы Краснодарского края переведены в режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. Причиной стал возможный резкий подъем уровня воды в реках после сброса из Невинномысского гидроузла. В Армавире эвакуацию из зон возможного подтопления уже объявили. На реках Кубань и Уруп организовано круглосуточное наблюдение за уровнем воды. Проверяются пункты временного размещения на случай эвакуации. В них должны быть запасы питьевой воды и предметов первой необходимости. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать нейросети. Профиль «Искусственный интеллект» будут преподавать в рамках углубленного курса информатики. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Официальный курс доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек, единой европейской валюты 81 рубль 98 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, возможен дождь, днем плюс 24. Ветер восточный 4 метра в секунду, а давление 754 миллиметра ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача». Ваши любимые песни.
1: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
2: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре 8 часов 21 минута. Прямо сейчас в центре нашего города плюс 18 градусов. По данным Яндекс Погоды, сегодня в четверг в нашем городе пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем достигнет 23 градусов выше 0. Сейчас в Краснодаре 18 с плюсом. Бодрого и яркого утра желает вам радио «Дача».
0: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2, квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
5: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Счастливый
6: взгляд! У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня. Скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Выросла трава, в бензотехнику пора. Пора стричь газон, в бензотехнику бегом. Широкий выбор бензокос и газонокосилок от мощных бензиновых до тихих аккумуляторных. Всегда в наличии масла, косильные струны и расходные материалы. Гарантия, сервис, магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3, телефон 244-03-02.
8: Алло.
9: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
8: Что? Ты же сам позвонил.
9: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
8: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
11: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-501-95. Город Горячий Ключ.
12: Я разрушу ваши выходные. Я строительный мусор. Шум перфоратора и задержки сроков.
13: Не сегодня. Мне сделает ремонт под ключ компания «Свои профи».
14: Ремонт без хлопот, пыли и хаоса. Компания «Свои профи». Делаем под ключ и точно в срок. Выезд на объект и составление сметы бесплатно. Скидки для пенсионеров и семей участников СВО. Телефон 8 800 250 98 97.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8 861 202 96 96. Tenet. Живи движением.
16: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
17: ОКЕЙ.
16: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
19: 205-35-59.

0: Радио Дача.
1: Всем отличного начала дня на радиодаче «Гороскоп на четверг». Весы, тельцы и раки смогут наладить важные контакты и разобраться в личных вопросах. День подходит для откровенных разговоров и примирения враждующих сторон. Овны, стрельцы и водолеи могут почувствовать желание резко что-то изменить. Однако не стоит принимать решения под влиянием эмоций. Сначала все обдумайте. Девы, козероги и скорпионы будут особенно внимательны к деталям. Это хороший день для серьезной работы и задач, требующих концентрации. Полезные предложения не заставят себя долго ждать. Близнецы, львы и рыбы могут столкнуться с неожиданными переменами в планах. Не стоит нервничать. Гибкость сегодня станет главным вашим преимуществом.
2: Спонсор ООО CSC LTD. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 8:37 в Краснодаре, в центре города в этот момент плюс 19 градусов. По данным Яндекс погоды сегодня в краевом центре будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 23. Сейчас в Краснодаре 19 тепла. Радио «Дача» желает вам в этом дне больших побед.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Весна, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. От 10 тысяч рублей за квадратный метр. Быстро, выгодно, надежно.
7: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
8: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
9: Хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру – это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на зверемаркет.ру.
10: ИП Кусного Владислав Александрович, ОГРНИП 304-091-416-300-030.
11: Кумушка, а поехали на природу?
12: Ой, здорово. А чем угощать будешь?
11: Да все будет. Разносолы всякие и шашлычки, конечно. Все самое вкусное купим в торговом комплексе «Огород».
12: Огород? Это где?
11: Да там, где продукты от настоящих фермеров. Свежие, сочные. Пальчики оближешь. Так что собирайся. Скоро выезжаем.
12: Торговый комплекс «Огород».
11: Станица Елизаветинская, Степная, 419.
12: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
13: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
14: Все как всегда.
13: А давайте «Алана Мама». Пироги. До 15 часов, скидка до 50%.
14: 50! Заказывай!
15: Пироги «Алана Мама» в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-95-05. 290-95-05. ИП Владимир Фоминий Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
16: У нас ванная получилась, как у Цезаря. Пришел, увидел, купил.
17: Ремонт ванных комнат – это просто. Пришел в «Аквамир», увидел в шоуруме 32 готовых стильных дизайнерских решения и купил все, что нужно.
16: Все просто. Пришел, увидел, купил.
17: «Аквамир», Тургеневское шоссе, 25/4, торговый центр «Артхаус», второй этаж.
18: Ищите надежный и доступный автомобиль? Выбирайте «Солярис» у официального дилера «Драйвпорт Краснодар». Только до 31 мая дополнительные выгоды и доп. Оборудование в подарок. Узнайте подробности в автосалоне «Солярис Драйвпорт». Улица Крылатая, 12/2. «Солярис».
19: Предложение действует до 31 мая 2026 года.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
20: 205-35-59.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
15: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
17: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
18: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
19: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
18: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
2: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина Борисовна. Я поздравляю свою любимую сестру Женечку с днем рождения. Поздравляют ее все друзья. Здоровья, счастья, любви, благосостояния, всего самого-самого доброго. Процветать и радовать нас. Вам, радио «Дача», большое спасибо. А всем слушателям радости и хорошего настроения.

0: Китай продлил безвизовый режим для россиян, новый арт-объект устанавливают в парке Краснодар, а подросткам рассказали о доступных им на рынке труда вакансиях. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро! Китай официально продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Жители России с обычными загранпаспортами могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Цели поездки – бизнес, туризм, осмотр достопримечательностей, посещение родственников и друзей, а также транзит. В Пекине подчеркнули, что готовы совместно с Москвой дальше работать над удобством взаимных поездок, сообщает РИА Новости. В японском саду парка Краснодар устанавливают новый арт-объект. Скульптура в виде самурая на коне украсит вход в ресторан. Предположительно, это работа сочинского скульптора и живописца Игоря Воложанина. В начале апреля он представлял похожую скульптуру на ярмарке современного искусства «Арт Россия» в Москве. Более того, на официальном сайте художника представлены арт-объекты в идентичном стиле, сообщает портал «Кубанинформ». Школьники все чаще начинают осознанно относиться к деньгам. Большинство откладывают, а часть уже пробуют заработать самостоятельно. Вакансии, содержащие отметку «Доступны для соискателей с 14 лет» — это чаще всего продавцы и кассиры, курьеры и сборщики заказов, баристы и работники заведения общепита. Одним из популярных направлений для заработка у подростков также стала помощь в семейном бизнесе. В топе в том числе работа вожатого или помощника педагога, а также дизайн, копирайтинг, ведение соцсетей и репетиторство. Официальный курс доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек, единой европейской валюты 81 рубль 98 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 18 градусов. По данным Яндекс, погоды в нашем городе сегодня пасмурно, возможен дождь, днем 24 выше 0. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача. Ваши любимые песни.
1: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.
2: Много музыки
3: и мало слов.
2: Этим утром на Радио Дача.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 9 часов 21 минута, плюс 20 градусов, температура в центре города прямо сейчас. По данным Яндекс.Погоды, в кубанской столице сегодня пасмурно, возможен небольшой дождь. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 23 градуса. Ну а сейчас в краевом центре 20 с плюсом. Радио «Дача» желает вам отличного настроения в любую погоду.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
3: Солнце – это прекрасно, но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
4: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Пора менять резину? Где купить долговечные шины и не переплатить? Выбирайте шины «Гринлендер» в магазине «Азия Тайрс». Оптимальное соотношение цены, комфорта и долговечности. Шины «Гринлендер» на asia-tires.ru. Ocean Trading. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
8: Ищите надежный и доступный автомобиль? Выбирайте «Солярис» у официального дилера «Драйвпорт Краснодар». Только до 31 мая дополнительные выгоды и доп. Оборудование в подарок. Узнайте подробности в автосалоне «Солярис Драйвпорт». Улица Крылатая, 12/2. «Солярис».
9: Предложение действует до 31 мая 2026 года.
10: Я разрушу ваши выходные. Я строительный мусор, шум перфоратора и задержки сроков.
11: Не сегодня. Мне сделает ремонт под ключ компания «Свои профи».
12: Ремонт без хлопот, пыли и хаоса. Компания «Свои профи». Делаем под ключ и точно в срок. Выезд на объект и составление сметы бесплатно. Скидки для пенсионеров и семей участников СВО. Телефон 8 800 250 98 97.
13: Окей, каждый день с выгодой. Лосось атлантический охлажденный потрошенный 999 рублей за килограмм с 21 по 27 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
14: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
16: 205-35-59.

0: 21 мая в России, начиная с 2013 года, официально отмечается День полярника в знак признания заслуг людей данной профессии. Эксперты полагают, что учреждение этой даты позволит повысить престижность работы в Арктике и Антарктике, а также привлечет к работе в полярных районах высококвалифицированные кадры.
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ПО Родинка.
6: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
7: Все как всегда.
6: А давайте Алана Мама. Пироги. До 15 часов, скидка до 50%.
7: 50! Заказывай!
8: Пироги Алана Мама в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Владимир Фоминий Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
9: Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-rnavto.ru.
10: Радио Дача. Телефон рекламной службы
11: 205 35 59.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача». Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий. Пучи качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
17: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
18: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
19: богатстве? Столько условий!
20: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
21: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
22: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго.

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Дорогая радио «Дача», поздравьте моего мужа с нашим праздником. Пожелайте ему всего хорошего. Приходите в наш дом, поставьте ему музыку.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 10 часов утра. С вами Радио Дача.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре уже 10 часов 18 минут. Сейчас в центре города плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер восточный слабый до 4 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 23. Сейчас в Краснодаре 21 выше 0. Радио «Дача» желает вам гармонии во всем.
2: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
2: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
2: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
4: Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
8: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля использую триботехнический состав «Актив Плюс ДВС» от компании «Супротек». Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 202-52-62.
10: Алло.
11: Привет, не могу говорить, мне лечат зубы стамус.
10: Что? Ты же сам позвонил.
11: Мне безболезненно лечат зубы, а за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус, 20 лет опыта, 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда, пока.
10: Ага, стамус. О, рядом с домом.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Весна, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. От 10 тысяч рублей за квадратный метр. Быстро, выгодно, надежно.
13: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
14: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
15: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
17: 205-35-59.

0: Дача.
1: С вами на радио Дача Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого.

0: Реклама. Магазин «Бензотехника». Широкий выбор садово-парковой техники, электроинструмента, строительного оборудования и автомоек. Грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
1: Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-rnavto.ru.
2: У нас ванная получилась, как у Цезаря. Пришел, увидел, купил.
3: Ремонт ванных комнат – это просто. Пришел в «Аквамир», увидел в шоуруме 32 готовых стильных дизайнерских решения и купил все, что нужно.
2: Все просто. Пришел, увидел, купил.
3: «Аквамир», Тургеневское шоссе, 25/4, торговый центр «Артхаус», второй этаж.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8 861 202 96 96. Tenet. Живи движением.
5: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
6: Все как всегда.
5: А давайте Алана Мама. Пироги. До 15 часов скидка до 50%.
6: 50! Заказывай!
7: Пироги Алана Мама в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Владимир Победин Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
9: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
10: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
11: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
14: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
15: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
14: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
16: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
16: Григорий Лепс.
18: Самый лучший день заходил вчера.
17: Полина Гагарина.
16: Корни.
19: Ты узнаешь ее,
16: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
17: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Удача». Хочу поздравить свою сестру с днем рождения. Пожелать ей счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Спасибо, радио «Удача».
4: Теперь облака между нами, с тобой не поговорить. Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить.

0: Краснодаре 11 часов утра. С вами Радио Дача. Новости.
1: Мошенники придумали 3 схемы обмана для дачников. Краснодар в топе по продажам билетов на развлекательные мероприятия, а в Сочи собрали первый урожай бананов. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. В разгар сезона дачники все чаще попадаются на уловки аферистов. Основных схем обмана 3. Первая – это продажа участков с арестом, чужими границами или вовсе без права собственности. Покупать землю по доверенности или без выписки из единого госреестра недвижимости крайне опасно. Вторая схема – фальшивые квитанции от имени председателей садовых товариществ. Их рассылают в мессенджерах и требуют срочной оплаты. Третья – запугивание пенсионеров штрафами и навязывание услуг по замене счетчиков. Краснодар продемонстрировал один из самых высоких показателей в стране по активности бронирования билетов на концерты, театральные постановки, фестивали и шоу. На долю краевого центра приходится 11% от всех реализованных билетов среди российских регионов, без учета Москвы и Санкт-Петербурга. Опередить южный мегаполис смогли только Екатеринбург, занявший первую строчку рейтинга, и Новосибирск. Сочинские фермеры срезали первую гроздь бананов, выращенных в России. Эксперимент признали удачным. Главное отличие отечественного банана от импортного в том, что он дозревает не в дороге, а прямо в оранжерее. Уже на 4-е сутки после срезки плоды желтеют и готовы к употреблению. Благодаря этому вкус ярче, а питательных веществ больше. Теплицы площадью 6 соток каждая заложили в сентябре прошлого года. Две из них находятся в Сочи, еще одна в Сухуми на базе Института сельского хозяйства Абхазии. Официальный курс доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек, единая европейская валюта 81 рубль 98 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 23 градуса. По данным Яндекс погоды в нашем городе сегодня пасмурно, дождь, днем плюс 24. Следующий выпуск новостей в 13:00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача, ваши любимые песни.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре уже 11 часов 19 минут. Сейчас в центре нашего города плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре пасмурно, возможен небольшой дождь, дует восточный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 23. Сейчас в Краснодаре 23 тепла. Радио «Дача» желает вам прекрасного настроения.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Солнце – это прекрасно. Но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: ООО «Родинка».
8: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
10: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
11: Все как всегда.
10: А давайте «Алана Мама». Пироги. До 15 часов скидка до 50%.
11: 50! Заказывай!
12: Пироги «Алана Мама» в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП «Блокин» Фабини Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
13: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
14: 205-35-59.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Шины Хабилит. Мировые стандарты качества по оптимальной цене. Хабилит. Проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины Хабилит на сайте asiadefistires.ru.
4: Ocean Trading. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
5: У нас ванная получилась, как у Цезаря. Пришел, увидел, купил.
6: Ремонт ванных комнат – это просто. Пришел в «Аквамир», увидел в шоуруме 32 готовых стильных дизайнерских решения и купил все, что нужно.
5: Все просто. Пришел, увидел, купил.
6: «Аквамир», Тургеневское шоссе 25/4, торговый центр «Артхаус», второй этаж.
7: Радио «Дача», телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Интересно о полезном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня поговорим о том, как поддерживать память и внимание, а также эффективно справляться со стрессом, которого, честно говоря, хватает каждому из нас. Мозг начинает стареть уже после 25 лет, а после 40 процессы ускоряются. Гиппокамп теряет примерно 0,5% объема в год. Но хорошая новость. Большая часть этих изменений зависит от нас. Сон, питание, физическая и умственная активность могут замедлить процесс. Особенно важны наши нейромедиаторы, химические посланцы мозга. Один из самых главных – ацетилхолин. Он управляет памятью, вниманием, способностью учиться и, что важно, стрессоустойчивостью. Если его мало, появляется забывчивость, трудности с концентрацией, ощущение усталости, тревожность или апатия. Представьте, вы хорошо спите и стараетесь питаться правильно, но ежедневный стресс все равно истощает ресурсы нейромедиаторов. Безусловно, питание – важный аспект. Морская рыба, орехи, цельнозерновые крупы, брокколи, яйца дают мозгу строительные блоки для нейромедиаторов, включая холин. Без него ацетилхолин вырабатывается хуже и труднее концентрироваться и запоминать. Если холина в пище недостаточно, его можно восполнить с помощью нутрицептиков, таких как холин стронг. Этот комплекс сочетает холин, строительный белок для ацетилхолина, который улучшает связь между нейронами, и гинкобилоба, мощный антиоксидант, улучшающий кровообращение в мозге. Холин и гинго усиливают действие друг друга, возникает синергия. Вместе они работают эффективнее и способствуют поддержанию памяти и внимания в тонусе, справляются со стрессом и умственной нагрузкой, повышают бодрость и уменьшают усталость. Продолжительность приема – 1 месяц по 1 капсуле 2 раза в день до еды. Важно не бояться естественных изменений, а понимать свои ресурсы. Следите за сном, питанием и движением, и ваш мозг скажет вам спасибо. А при любом ухудшении самочувствия не нужно заниматься самолечением и следует обратиться к специалисту. БАД не является лекарственным средством.
0: Честно о полезном. На радио «Дача».

0: 16.30 и в воскресенье в 17.30 на волнах Радио Дача. Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
9: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
10: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках.
11: БАД является лекарственным средством.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
14: богатстве? Столько условий.
15: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
16: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
17: Ведется расследование.
18: Чем займусь я?
19: Меньше слов.
20: А что мне делать?
19: Действуйте. Больше версий.
21: Как ты думаешь, что это?
19: Это «Вечерний детектив».
22: И это все о нем.
19: Абонемент на расследование.
23: Неограниченный круг подозреваемых.
24: Это очень круто.
19: Новые серии.
25: Ох, полетят клочки по заколочку.
24: Отлично.
19: В среду и четверг в 18.10.
24: Да.
19: На канале ТВ-центр.
26: Милейшее место.
19: Возрастное ограничение 16+.
27: Муз-ТВ представляет.
28: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
29: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
30: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
31: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
32: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
33: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
34: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
35: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья Сергеевна. Сегодня у меня день рождения. Я хочу сказать огромное спасибо моим друзьям, родным, которые меня поздравили сегодня. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Краснодаре полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Андрей. Хочу поздравить с днем рождения сегодня Коновалову Светлану. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и всего самого доброго. Поставьте, пожалуйста, группу «Руки вверх», песня 18 мне уже. Спасибо.

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радио Дача».
1: Привет, радиодача, меня зовут Виктория. Передаю привет Сергею и Александру, которые занимаются сейчас ремонтом. Желаю поскорее его закончить. Поставьте, пожалуйста, песню «Зары». Спасибо, радиодача.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это Анна и Люба. Мы передаем привет Ане, Олегу, Юле и Марине. Всем добра и мира. И хотим послушать песню «Лепса». Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить свою бригаду с открытием сезона. Пожелать удачи во всем, успехов. Ставлю веселую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Сегодня день рождения у моей племянницы Зиналовой Татьяны. Я ее поздравляю. Хочу пожелать, самое главное, личного счастья. Ты этого заслуживаешь. Здоровья крепкого и удачи во всех делах. И, конечно же, всего остального, всего хорошего. И заказываю песню «С днем рождения» в исполнении Николая Баскова. Вам, Радио «Дача», большое спасибо.

0: Экспресс продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Для всех пусть прозвучит песня Александры Пахмутовой. Искренне с вами. Спасибо, любимая радиодача. До свидания.

0: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
1: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов. ДОПОК. Обращаться по адресу: Краснодар, Коммунаров 270. Телефон 201-5-201.
2: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 202 52 62.

0: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
1: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
4: Алло.
5: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы стамус.
4: Что? Ты же сам позвонил.
5: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
4: Ага, стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
7: О, «Благодать». ОГРН 107-230-500-0195. Город Горячий Ключ.
8: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
9: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
12: 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, наша любимая радио «Дача». Сегодня день рождения у моей однокурсницы Мартыновой Фаины. Фая, я тебя поздравляю с юбилеем. Желаю здоровья, веселья желаю, оно никогда не мешает. Удачи желаю, оно ведь приходит нечасто. И хочу заказать песню с днем рождения в исполнении Добронравова.

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио Даша. Меня зовут Алексей. Я хочу передать привет своей бабушке Вере и хочу заказать песню Натали «О, Боже,

0: Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У нас ванная получилась, как у Цезаря. Пришел, увидел, купил.
4: Ремонт ванных комнат — это просто. Пришел в «Аквамир», увидел в шоуруме 32 готовых стильных дизайнерских решения и купил все, что нужно.
3: Все просто. Пришел, увидел, купил.
4: «Аквамир». Тургеневское шоссе, 25/4. Торговый центр «Артхаус», второй этаж.
5: Новый гибридный «Джили» EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре «Джили» в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте jili-rnavto.ru.
6: Кумушка, а поехали на природу?
7: Ой, здорово! А чем угощать будешь?
6: Да все будет! Разносолы всякие и шашлычки, конечно! Все самое вкусное купим в торговом комплексе «Огород».
7: Огород? Это где?
6: Да там, где продукты от настоящих фермеров. Свежие, сочные. Пальчики оближешь. Так что собирайся, скоро выезжаем.
7: Торговый комплекс «Огород».
6: Станица Елизаветинская, Степная, 490.
7: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
8: 205-35-59.

0: карете.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон 2904-883.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить Прокопьеву Ольгу, мою бабушку, с днем рождения и передать хорошую песню для нее. Пусть живет долго и счастливо. Внучка Анжелика и Маша. Спасибо, радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я передаю большой привет своим подругам Наталье и Марине, а также Сергею Григорьевичу. И хотелось бы послушать песню Бориса Моисеева «Звездочка». Спасибо, радио.

0: работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
4: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
5: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
2: Что?
1: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
2: Что-что?
1: Какие там артисты будут?
2: Серьезно?
1: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
3: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
3: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
3: Группа «Винтаж».
0: Ольга Зарубина.
3: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Новый выпуск журнала «Психологес». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
4: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.
3: Удачный час!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хочу поздравить от лица второго производства свою сестру Оксану с днем рождения. Пожелать ей хочу счастья во всем. Оставайся такой же красивый, необыкновенный и самый лучший. И для тебя звучит песня Алены Апиной «Ксюша». Спасибо, Радио «Дача».

0: 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: Новости.
1: Мошенники обманывают россиян через фейковые объявления о недвижимости. Улицу Калинина в Краснодаре очистят от припаркованных машин, а российские блогеры переодеваются в героев из «Ну, погоди». Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. Аферисты в России стали чаще обманывать покупателей и арендаторов недвижимости через фейковые объявления. Схема обычно строится на привлекательной цене. Злоумышленники размещают красивые фотоквартиры или дома, а затем просят внести предоплату. Это может быть задаток за бронь, плата за просмотр или просьба отправить данные карты якобы для проверки. В Краснодаре от припаркованных машин освободят улицу Калинина. Новые дорожные знаки, запрещающие стоянку автомобилей, появятся на участке от улицы Труда до Каляева. Ограничительные меры вступят в силу с 8 июня текущего года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Городские власти подчеркивают, что нововведение необходимо для обеспечения безопасности и ликвидации заторов. Брошенный на проезжей части транспорт мешает трафику и создает аварийные ситуации. Российские блогеры породили новый тренд. Они стали массово переодеваться в героев из мультфильма «Ну, погоди». Пользователи примеряют лаймовый укороченный пиджак и темно-зеленые шорты, копируя самый узнаваемый наряд зайца. Танцуют перед камерой в ярко-розовой рубашке, расстегнутой на груди, и черных штанах клеш, как у волка. А кто-то выбирает наряд козла с голубой рубашкой и коричневыми штанами, заправленными в сапоги. Официальный курс доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек, единоевропейская валюта 81 рубль 98 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 27. Ветер западный 3 метра в секунду, а давление 758 миллиметров ртутного столба. Предстоящей ночью плюс 17. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача». Ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В центре Краснодара прямо сейчас плюс 26 градусов. Ночью, по данным Яндекс, погода до 17 тепла. Завтра в пятницу будет пасмурно, небольшой дождь, днем 27 выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам превосходного дня.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
4: Солнце – это прекрасно, но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: ПО «Родинка».
8: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
10: Сервисный центр «Бензотехника». Производим ремонт и обслуживание бензиновой техники, садового инструмента, автомоек. Опытные механики, свой склад запчастей, короткие сроки дефектовки. Ремонтная мастерская «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75, дробь 3. Телефон 220-1403.
11: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на всю весовую свинину с 21 по 27 мая.
12: Окей.
11: Подробности на ОКМаркет.ру.
13: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
15: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: тебе скучаю. Скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Удачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
7: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
8: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Ведется расследование.
13: А чем займусь я?
14: Меньше слов.
15: А что мне делать?
14: Действуйте. Больше версий.
16: Как ты думаешь, что это?
14: Это «Вечерний детектив».
17: И это все о нем.
14: Абонемент на расследование.
18: Неограниченный круг подозреваемых.
15: Это очень круто.
14: Новые серии.
19: Ох, полетят клочки по заколочкам.
15: Отлично.
14: В среду и четверг. 18.10.
15: Да.
14: На канале ТВ-центр.
20: Милейшее место.
14: Возрастное ограничение 16+.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить твою дочь Кремлюк Марину. У нее сегодня день рождения. Я тебе, моя доченька, хочу пожелать счастья, здоровья, успехов во всем. Спасибо, радио «Дача».

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 26 градусов. Этой ночью, по данным Яндекс, погоды 17 тепла. Завтра в пятницу в дневные часы плюс 27, пасмурно, небольшой дождь. Давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Радиодача желает вам продуктивного продолжения рабочего дня.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобный бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 202-52-62.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Весна, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. От 10 тысяч рублей за квадратный метр. Быстро, выгодно, надежно.
8: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
9: Индивидуальное жилищное строительство. 0 плюс.
10: Алло.
11: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
10: Что? Ты же сам позвонил.
11: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
10: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года. С 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
13: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Реклама.
1: У нас ванная получилась, как у Цезаря. Пришел, увидел, купил.
0: Ремонт ванных комнат – это просто. Пришел в «Аквамир», увидел в шоуруме 32 готовых стильных дизайнерских решения и купил все, что нужно.
1: Все просто. Пришел, увидел, купил.
0: «Аквамир», Тургеневское шоссе 25/4, торговый центр «Артхаус», второй этаж.
2: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
4: 205-35-59.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
3: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
4: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
5: Ведется расследование.
6: Чем займусь я?
7: Меньше слов.
8: А что мне

0: Телеканал 88.3 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Хотел бы для всех радиослушателей радио «Дача» многочисленных передать песню «Семенович». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами Радио Дача.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Плюс 24 градуса показывают прямо сейчас столбики термометров в центре Краснодара. Этой ночью, по данным Яндекс, погода в нашем городе 17 градусов. В завтрашнем дне пасмурный небольшой дождь, днем не выше плюс 27. Ветер подует северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. Радиодача желает вам гармонии во всем.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру – это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на Зверемаркет.ру.
3: ИП Купнов Владислав Александрович, ОГРНИП 304-091-416-300-030.
4: Невралгии лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
6: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед, покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Руссо». Экоойл, Випойл и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС Русойл, Экоойл, Випойл и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
7: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы.
8: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: удача.
1: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Муз-ТВ представляет.

есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Уважаемый, любимый радио «Дача», меня зовут Александра. Я бы хотела очень послушать песню Дениса Клявера. И хочу передать привет моей хорошей очень подруге Оле. Спасибо большое, радио «Дача». Жизнь играет.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центральном районе Краснодара в данный момент плюс 22 градуса. По данным Яндекс, погода этой ночи 17 выше 0. Завтра пасмурно, небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 27. Давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Радиодача желает вам замечательного настроения.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров, 270, телефон 201-5-201.
5: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Весна, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. От 10 тысяч рублей за квадратный метр. Быстро, выгодно, надежно.
7: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
8: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: Алло.
11: Привет, не могу говорить, мне лечат зубы в Стамус.
10: Что? Ты же сам позвонил.
11: Мне безболезненно лечат зубы, а за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус, 20 лет опыта, 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда, пока.
10: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Я разрушу ваши выходные. Я строительный мусор, шум перфоратора и задержки сроков.
13: Не сегодня. Мне сделает ремонт под ключ компания «Свои профи».
14: Ремонт без хлопот, пыли и хаоса. Компания «Свои профи». Делаем под ключ и точно в срок. Выезд на объект и составление сметы бесплатно. Скидки для пенсионеров и семей участников СВО. Телефон 8 800 250 9897.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205 35 59.

0: солнце – это прекрасно. Но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
1: Пора менять резину? Где купить долговечные шины и не переплатить? Выбирайте шины «Гринлендер» в магазине «Азия Тайрс». Оптимальное соотношение цены, комфорта и долговечности. Шины «Гринлендер» на asia-tires.ru. Ocean Trading. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
2: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Лазерная коагуляция вен.
4: У нас ванная получилась, как у Цезаря. Пришел, увидел, купил.
5: Ремонт ванных комнат? Это просто. Пришел в «Аквамир», увидел в шоуруме 32 готовых стильных дизайнерских решения и купил все, что нужно.
4: Все просто. Пришел, увидел, купил.
5: «Аквамир». Тургеневское шоссе 25/4. Торговый центр «Артхаус», второй этаж.
6: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
7: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-501-95. Город Горячий Ключ.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-861-202-96-96. Tenet. Живи движением.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
10: 205-35-59.

0: правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Для каждого дачника самое трепетное – это пересадить рассаду в теплицу, чтобы она прижилась и дала богатый урожай. Ведь уже столько труда было вложено. Как же правильно подготовить грядки? Ответ есть. Сажайте рассаду по биотехнологии с мягкими удобрениями Гуми-Оми и Бионекс. Суть биотехнологии в том, что нужно не просто поместить растение в землю, а создать вокруг его корней среду с полезными микроорганизмами, которые будут защищать и кормить растения, а мягкие удобрения при этом безопасны для почвенной микрофлоры и не обжигают корни. Почему удобрения от Башенком мягкие и притом эффективные? Гуми-Оми – целый сбалансированный комплекс макро- и микроэлементов с эликсиром гуми, который повышает приживаемость, защищает от всевозможных стрессов и повышает иммунитет. Бионекс – это комплексное органическое питание, азот, фосфор и калий, гумусные вещества, а также более 80 микроэлементов и минералов природного происхождения. Он обеспечивает активный рост, стабильное цветение и ускорение созревания урожая, а также мощно стимулирует развитие почвенной микрофлоры. Внесли один раз в лунку при посадке, и ваша рассада обеспечена питанием надолго. Мягко, бережно и без риска перекормить. Долгий пролонгированный эффект вы получите при использовании серии удобрений пробиогранулы. Гранулы постепенно высвобождают питательные вещества и содержат специальные полезные бактерии, которые умеют доставлять питание из окружающей среды к корням растений. 35 лет Башенком работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Выращивайте еду плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине Башенком на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании Радио Дача. ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-02-255-71-21.
0: Честно о полезном. На Радио Дача.

0: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
1: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.

0: за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ведется расследование.
8: Чем займусь я?
9: Меньше слов.
10: А что мне делать?
11: Действуйте.
9: Больше версий.
12: Как ты думаешь, что это?
9: Это «Вечерний детектив».
13: И это все о нем.
9: Абонемент на расследование.
14: Неограниченный круг подозреваемых.
10: Это очень круто.
9: Новые серии.
15: Ох, полетят клочки по заколочку.
10: Отлично.
9: В среду и четверг. 18.10.
10: Да.
9: На канале ТВ-центр.
16: Милейшее место.
9: Возрастное ограничение 16+.
17: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
17: Шаман.
19: Это любовь.
18: Стас Михайлов.

0: слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Привет, я хочу передать моей подруге Танечке Данилецкой. Танюша, и хочу заказать для тебя песню Михаила Шафутинского «Спасибо, радио «Дача».
4: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 5 часов дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Россиян хотят защитить от потери приобретенных квартир. Согласован новый директор департамента архитектуры и градостроительства Краснодара. Специальные учения проведены в аэропорту Сочи. Это новости на радио «Удача». С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. В Госдуме России предлагают изменить правила возврата квартир по сделкам, которые признаны недействительными. Депутаты хотят предоставить продавцу право вернуть себе жилье, но только после полного возврата покупателю всех полученных денег. Законопроекты направлены в Росреестр и Верховный суд. На заседании Гордумы Краснодара согласован новый глава департамента архитектуры и градостроительства. Это Артем Анацкий. Он уроженец станицы Васюринской. Высшее образование получил в Кубанском госуниверситете, который окончил в 2009-м по специальности «Государственное и муниципальное управление». В аэропорту Сочи прошли учения, в них были задействованы свыше 20 единиц техники. Аварийно-спасательная команда и представители разных служб воздушной гавани отработали временные параметры при объявлении тревоги и сохранении боеготовности. Как отмечается, мероприятие не оказало влияния на расписание рейсов. Официальный курс доллара 70 рублей 95 копеек, единой европейской валюты 81 рубль 98 копеек. Сейчас в центре Краснодара 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, ночью 17 выше нуля, завтра пасмурно, дождь, температура до плюс 27. Следующий выпуск новостей в 18.00, а прямо сейчас в эфире радио «Удача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В эти минуты в центре Краснодара плюс 22 градуса. Сегодняшней ночью, по данным Яндекс, погоды будет 17 тепла. Завтра пасмурно, небольшой дождь. Днем температура на термометрах не выше плюс 27. Давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Радио Дача желает вам уютного вечера.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии «Промышленный альпинист». Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунарова, 270. Телефон 201-5201.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: ООО «Родинка».
10: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля использую триботехнический состав «Актив Плюс ДВС» от компании «Супротек». Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 202-52-62.
11: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
12: Лазерная коагуляция вен.
13: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-053.
15: Торгово-сервисный центр «Бензотехника». Это широкий выбор садово-парковой техники, бензо- и электроинструмента, строительного оборудования, расходных материалов к ним и запасных частей. Вежливый персонал, грамотная консультация и подбор техники, сезонные скидки и акции. Не упустите свой шанс. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
16: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это радио «Дача».

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: солнце – это прекрасно. Но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
1: У нас ванная получилась, как у Цезаря. Пришел, увидел, купил.
2: Ремонт ванных комнат – это просто. Пришел в «Аквамир», увидел в шоуруме 32 готовых стильных дизайнерских решения и купил все, что нужно.
1: Все просто. Пришел, увидел, купил.
2: «Аквамир», Тургеневское шоссе 25/4, торговый центр «Артхаус», второй этаж.
3: Новый гибридный «Джили» EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре «Джили» в Краснодаре. Подробности по телефону 8-861-227-84-94 и на сайте jili-rnavto.ru.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно.

0: правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
0: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
0: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена. Передаю привет своей лучшей подруге Насте.

0: Новости.
1: В Рособорнадзоре определились с едой, которая разрешена на ЕГЭ. Знаки о запрете стоянки транспорта появятся на улице имени Калинина. Рекорд миграции установил горбатый кит. Это новости на радио «Дача», в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Участники единого госэкзамена имеют право взять с собой определенный набор продуктов. В нем только шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированная негазированная вода. Как указано в памятке Рособорнадзора, газированная при открытии бутылки может испортить экзаменационные материалы. Согласно правилам, упаковка продуктов не должна издавать лишнего шума и содержать подсказки. На улице имени Калинина в Краснодаре с 8 июня вводятся ограничения для водителей. Дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку транспорта, появятся по нечетной стороне на участке от улицы Труда до улицы имени Каляева. Ограничения призваны обеспечить безопасность и исключить помехи для дорожного движения. Горбатый кит установил рекорд. Его сфотографировали у берегов Бразилии в 2003 году, а спустя два десятилетия узнали в заливе Херви у побережья Австралии. Минимальное расстояние между точками – 15 100 километров. Это самое большое подтвержденное расстояние между перемещением одной особи. Кита узнали по фотографиям хвостовых плавников. Их рисунок уникален, как отпечатки пальцев у человека. Официальный курс доллара 70 рублей 95 копеек, единой европейской валюты 81 рубль 98 копеек. Сейчас в центре Краснодара 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, ночью 17 выше нуля, завтра пасмурно, дождь, температура до плюс 27. Следующий выпуск новостей в 19.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Плюс 21 градус в этот момент в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды сегодня ночью 17 выше 0. Завтра в пятницу 22 мая будет пасмурно, небольшой дождь, на термометрах плюс 27. Ветер подует северо-западный до 4 метров в секунду. Радиодача желает вам чудесного завершения рабочего дня.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Весна, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. От 10 тысяч рублей за квадратный метр. Быстро, выгодно, надежно.
10: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
11: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
12: Шины «Хабилит». Мировые стандарты качества по оптимальной цене. «Хабилит». Проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины «Хабилит» на сайте asia-tires.ru.
13: Ушина трейдинг. ОКРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
14: Алло.
15: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы «Стамус».
14: Что? Ты же сам позвонил.
15: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. «Стамус». 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
14: Ага, «Стамус». О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Я разрушу ваши выходные. Я строительный мусор. Шум перфоратора и задержки сроков.
17: Не сегодня. Мне сделает ремонт под ключ компания «Свои профи».
18: Ремонт без хлопот, пыли и хаоса. Компания «Свои профи». Делаем под ключ и точно в срок. Выезд на объект и составление сметы бесплатно. Скидки для пенсионеров и семей участников СВО. Телефон 8-800-250-98-97.
19: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
12: Окей.
19: Подробности на ОКМаркет.ру.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.
7: Снова память чувства ворошит. Любовь сильней пророчества. Не хочу.

0: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
1: Солнце – это прекрасно. Но когда его можно регулировать? В Жалюзинске всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
2: Ищите, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
3: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-501-95. Город Горячий Ключ.
4: Сорная трава заполонила участок. Ваша лужайка уже не радует глаз. Магазин «Бензотехника» представляет мотокосу «ЮФО» российского производства. Легкий, мощный бензиновый триммер в полной комплектации с расширенной гарантией, выпускаемый в России по очень выгодной цене. Мотокоса «ЮФО» – незаменимый помощник на вашем участке. Выбирай российское. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-861-202-96-96. Tenet. Живи движением.
6: Михалыч, привет! Ты куда это в такую рань? Выходной же!
7: Здорово, Николай. Да вот решил в огороде попробовать поторговать.
6: Ха-ха! И сколько будет твоя редиска стоить? Как самолет?
7: Да не, я узнавал. Условия выгодные. Скидки по аренде до конца года. Привози свою продукцию и торгуй.
6: Торговый комплекс «Огород». Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на ярмарках выходного дня. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
8: Ищите надежный и доступный автомобиль? Выбирайте «Солярис» у официального дилера «Драйвпорт Краснодар». Только до 31 мая дополнительные выгоды и доп. Оборудование в подарок. Узнайте подробности в автосалоне «Солярис Драйвпорт». Улица Крылатая, 12/2. «Солярис».
9: Предложение действует до 31 мая 2026 года.
10: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
0: Лунный календарь на радио «Дача».
1: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
0: Лунный календарь
1: на радио «Дача».
2: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
8: богатстве? Столько условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
17: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
18: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
19: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
21: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
22: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
23: Не
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Ведется расследование.
8: Чем займусь я?
23: Меньше слов.
24: А что мне делать?
23: Действуйте. Больше версий.
2: Как ты думаешь, что это?
23: Это «Вечерний детектив».
2: И это все о нем.
23: Абонемент на расследование.
25: Неограниченный круг подозреваемых.
24: Это очень круто.
23: Новые серии.
25: Ох, полетят клочки по заколочкам.
24: Отлично.
23: В среду и четверг в 18.10.
24: Да.
23: На канале ТВ-центр.
2: Милейшее место.
23: Возрастное ограничение 16+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Поздравляем Иню Людмилу. Просим исполнить песню «Мужиков надо любить». Желаем здоровья, счастья, успехов в работе. Вам радио «Дача». Большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Краснодаре 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Россиян хотят защитить от потери приобретенных квартир. Знаки о запрете стоянки транспорта появятся на улице имени Калинина. В ближайшие 10 лет Россия ожидает гарантированное потепление. Это новость на радио «Дача», в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. В Госдуме России предлагают изменить правила возврата квартир по сделкам, которые признаны недействительными. Депутаты хотят предоставить продавцу право вернуть себе жилье, но только после полного возврата покупателю всех полученных денег. Законопроекты направлены в Росреестр и Верховный суд. На улице имени Калинина в Краснодаре с 8 июня вводятся ограничения для водителей. Дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку транспорта, появятся по нечетной стороне на участке от улицы Труда до улицы имени Каляева. Ограничения призваны обеспечить безопасность и исключить помехи для дорожного движения. В России ближайшее десятилетие будет ознаменовано потеплением. Оно затронет и арктическую зону, так заявил глава Росгидромета Игорь Шумаков. При этом, по его словам, ученые не могут прийти к единому мнению в вопросе, почему в российской Арктике теплеет быстрее, чем за полярным кругом в других странах. Официальный курс доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек, единой европейской валюты 81 рубль 98 копеек. Сейчас в центре Краснодара 20 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 17 выше нуля, завтра пасмурно, дождь, температура до плюс 27. Это были главные новости к данной минуте, а прямо сейчас слушайте на радио «Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
1: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик. Обучение ручной, аргонной сварки, полуавтоматом и другим видам сварки. Возможно обучение за счет средств организации «Электросевкафмонтаж» с последующим трудоустройством в ней. Телефон 201-5-201.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру – это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на зверемаркет.ру.
8: ИП Купнов Владислав Александрович, ОГРНИП 304-091-416-00-30.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: Лазерная коагуляция вен.
12: Выросла трава, в бензотехнику пора. Пора стричь газон, в бензотехнику бегом. Широкий выбор бензокос и газонокосилок от мощных бензиновых до тихих аккумуляторных. Всегда в наличии. Масла, косильные струны и расходные материалы. Гарантия, сервис. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75, дробь 3. Телефон 244-03-02.
13: Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-rnavto.ru.
14: Санаторий Лаба – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
15: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-053.
17: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
18: Okay.
17: Подробности на ОКМаркет.ру.
19: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
20: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
21: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

0: солнце – это прекрасно. Но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Вова «Родинка».
4: Коль, а Коль, а давай попробуем взять торговое место в огороде.
5: Где?
4: В огороде.
5: Да ты шо, там же аренда. Ого-го будет.
6: Да не, кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Еще и каждое место оборудовано. Никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй.
4: Поехали, а?
7: Торговый комплекс «Огород». Звони 8-861-205-15-25. И запомни, нынче в моде продавать в огороде!
8: Ищите надежный и доступный автомобиль? Выбирайте «Солярис» у официального дилера «Драйвпорт Краснодар». Только до 31 мая дополнительные выгоды и доп. Оборудование в подарок. Узнайте подробности в автосалоне «Солярис Драйвпорт». Улица Крылатая, 12/2. «Солярис». Предложение действует до 31 мая 2026 года.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: фатига – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Недвижимость подбирается. Marketplace строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
11: Просто так.
10: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
14: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Всем привет, меня зовут Ян. Я передаю привет своей девушке Алене. И желаю всем хорошего настроения и счастья. Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами «Радио «Дача». Прямо сейчас

0: Реклама. Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
2: Алло.
3: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
2: Что? Ты же сам позвонил.
3: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
2: Ага, Стамус. О, рядом с домом.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У нас ванная получилась, как у Цезаря. Пришел, увидел, купил.
6: Ремонт ванных комнат? Это просто. Пришел в Аквамир, увидел в шоуруме 32 готовых стильных дизайнерских решения и купил все, что нужно.
5: Все просто. Пришел, увидел, купил.
6: Аквамир. Тургеневское шоссе 25/4. Торговый центр Артхаус. Второй этаж.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-861-202-96-96. Tenet. Живи движением.
8: Весна идет, весна идет. Мы молодой весны гонцы заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС Русойл, Экоойл, Випойл и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС Русойл, Экоойл, Випойл и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
9: Окей, каждый день с выгодой. Лосось атлантический охлажденный потрошенный 999 рублей за килограмм с 21 по 27 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
10: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
13: 205 35 59.

0: Короче.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
8: Ведется расследование.
9: Чем займусь я?
10: Меньше слов.
11: А что мне делать?
12: Действуйте.
10: Больше версий.
13: Как ты думаешь, что это?
10: Это «Вечерний детектив».
14: И это все о нем.
10: Абонемент на расследование.
15: Неограниченный круг подозреваемых.
16: Это очень круто.
10: Новые серии.
17: Ох, полетят клочки по заколочкам.
16: Отлично.
10: В среду и четверг в 18.10.
16: Да.
10: На канале ТВ-центр.
18: Милейшее место.
10: Возрастное ограничение 16+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
19: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина

0: FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своему начальнику Евсееву Алексею. Я хочу тебе сказать, не унывай, будь бодрей, веселее и улыбайся. И поэтому заказывай песню «Отшумели летние дожди». Спасибо огромное, радио «Дача». Всем привет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 9 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

прислонившись по ветру стоя. И листву так печально кидаю. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят?

пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Дорогая радио «Дача», передайте, пожалуйста, для моей лучшей подруги Ольги песню в исполнении Анны Герман «Один раз в год сады цветут». Большое спасибо, радио «Дача». Мы вас очень любим.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 10 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Реклама.
1: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
2: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру. Это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на зверемаркет.ру.
6: Покупной Владислав Александрович, Огренип, 304-091-416-300-30.
7: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.

0: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Весна, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. От 10 тысяч рублей за квадратный метр. Быстро, выгодно, надежно.
2: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
3: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72.
6: Услуги оказывает ООО «Ариана».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сервисный центр «Бензотехника». Производим ремонт и обслуживание бензиновой техники, садового инструмента, автомоек. Опытные механики, свой склад запчастей, короткие сроки дефектовки. Ремонтная мастерская «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 220-1403.
9: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Лазерная коагуляция вен.
11: Кумушка, а поехали на природу?
12: Ой, здорово! А чем угощать будешь?
11: Да все будет! Разносолы всякие и шашлычки, конечно! Все самое вкусное купим в торговом комплексе «Огород».
12: Огород? Это где?
11: Да там, где продукты от настоящих фермеров. Свежие, сочные. Пальчики оближешь. Так что собирайся, скоро выезжаем.
12: Торговый комплекс «Огород».
11: Станица Елизаветинская, Степная, 419.
12: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
13: Алло.
14: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы стамус.
13: Что? Ты же сам позвонил.
14: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
13: Ага, стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на всю весовую свинину. С 21 по 27 мая.
16: Окей.
15: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
18: 205-35-50.

0: Реклама.
1: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Лазерная коагуляция вен.
3: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
4: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-01-95. Город Горячий Ключ.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача». Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88,3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я хотела бы передать привет своему мужу Паламар Максиму, сказать ему, что я его очень сильно люблю. И поставьте, пожалуйста, для него песню Мурата Насырова «Я — это ты». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, меня зовут Илья. Я хотел заказать песню Димы Билана и передать привет Веронике. Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре полночь. Вы слушаете «Радио «Дача».

прошепчешь, фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хотел бы передать привет Акеле Валентине. Я ее очень люблю, она очень красивая. И хочу передать для нее песню Тимура Темирова «Моя женщина». Спасибо, радио «Дача».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час ночи. С вами Радио Дача.

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Желаю всем хорошего, удачного времени. Хочу заказать песню «Младший лейтенант» Ирины Аллегровой. Спасибо.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
1: Радиоканал 88.3 FM.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, мое любимое радио «Дача». Я хочу поставить песню «Женщина, я не танцую» для моих любимых девчонок, которыми работаем вместе. Ирине, Наташ и Николай Николаевич. А вам, радио «Дача», большое спасибо.